this one, Child in Time.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Красота спасает мир, а еще и наш эфир.

0: So that was the title of the album, Burn. We got a song for you now. A rock and roll song.
1: 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

на крыше, я смотрю на него и не знаю, о чем проси.

0: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

Вы слушаете радиоканал в эфире «Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале в эфире «Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

сердце в ночной тиши твоей души. Думала на двоих, родной, нежности моей достаточно.

Видать, как дорога ты вдруг мне стала. Что на самом деле нравилось мне только ты. Каждый, кого встречаю, твои черты. Ты за страстями у берегов далеких стран, а я здесь собираю тебя по частям.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

0: гостях у Тяпкина.
1: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
0: Будьте здоровы!
1: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелить не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: О будущем урожае капусты следует позаботиться уже сейчас. Рассаду капусты поздних и среднепоздних сортов можно высаживать в открытый грунт со 2-й недели мая. Это касается не только белокочанной, но и всех других видов – брюссельской, цветной, брокколи. За 10 дней до высадки начните закаливать рассаду. Первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады. Вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
0: Житейская мудрость.
1: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Ёлочки, березки, бродишь, красота! Есть и в Малой Вишере шикарные места –

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МП-диапазон.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуя,

напрасная, как солнце в облаках, не греет ласково и светит в попыхах.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам.
3: Когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, на 101.5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 921 204 28 28.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Доброе утро, малая вишера, большая вишера, старина Заматаева, Пелюшня, Неополе, Змеева, Гусева, Заматаева, Горушка, Подгорная, Галышина, Харитонова, Льзиникольская, Сурики, весь Маловишеский округ, все деревни Маловишеского округа. Здравствуйте. Вашему вниманию новости. Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем городе и районе происшествий не зарегистрировано. Далее о погоде. Красивое солнечное весеннее утро нас встречает. Солнышко сегодня вставало тоже очень красиво, как это бывает в последнее время. Так сейчас на улице в городе Малая Вишера и его окрестностях плюсовая температура, если точнее, 18 градусов, ощущается, как будто бы 14, вчера в это время было 12. Ветер юго-западного направления, скорость его 4,3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров, ртутного столба, относительно влажность 33%, температура воды в реках и озерах нашего края 14 градусов, максимальная температура сегодняшнего дня 23, осадков не ждем. На следующей неделе похолодает до 14, почти без осадков дни будут проходить. Словом, хорошая погода нас ждет, как и сегодня. Всем нескучного воскресенья желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: Радио МВ Диапазон. Ты слушаешь Радио МВ Диапазон. 101.5 FM. Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
0: В эфире «Малая Вишера».
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Где мой монокль?
3: Если вы ожидаете гостей, то вот вам несколько правил этикета, которые должен знать гостеприимный хозяин.
2: Будьте любезны.
3: Представляя незнакомых друг другу людей, скажите немного об их увлечениях, характере занятий. Это поможет им быстрее освоиться и найти тему для разговора. Представляйте людей громко и внятно. Разумеется, недопустимо говорить о недостатках и слабостях гостя. При знакомстве в первую очередь следует представить младших более старшим. Мужчин – женщинам.
2: Приятного аппетита!
3: В начале обеда или ужина принято подавать закуски в основном холодные, например, паштеты или заливную рыбу. Очень важно подобрать правильное вино к тем или иным блюдам. Не очень крепкие белые вина подают к белому мясу, рыбе, птице, горячей ветчине, телячьей печенке или копченому языку. С грибами и более тяжелыми мясными блюдами, такими как свиные котлеты, бифштекс, гуляш или тушеная печенка, хорошо сочетаются красные сухие вина. К салатам типа оливье или холодной ветчине подаются легкие красные вина. К мясу диких животных больше подходят более выдержанные сорта красного вина. Шампанское подают лишь в особо торжественных случаях. К сладким блюдам, десерту подают вина с более высоким содержанием алкоголя и сахара, ликеры или сладкие игристые вина. С сыром, отличающимся тонким и нежным вкусом, сочетаются более сухие вина без резкого кислого привкуса. К пикантным, острым сырам следует подать терпкое вино.
2: Моветон. Рубрика о том, что из привычных для нас вещей является неприличным.
3: Как бы любопытно вам ни было, с аппетитом или нет гости едят старательно приготовленные вами блюда, старайтесь не смотреть. В любой ситуации неприлично пристально и долго наблюдать за человеком, особенно это касается ситуации, когда человек ест.
2: Где мой монокль?
4: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрые людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4. Та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.
5: Штирлиц идет по нашему коридору.
6: А куда он идет?
7: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
8: Наш сегодняшний герой был великим актером, которого отличает исключительное обаяние и жизнерадостность. За свои 75 лет жизни «Человек-улыбка» успел порадовать зрителей большим количеством кинокомедий, которые полюбились буквально всем, и взрослым, и детям. Это Юрий Никулин. В школе, в которой он учился, его отец вел драматический кружок. Естественно, что участвовал в нем и сын. Ученики ставили отрывки из самых различных пьес, начиная от детских и заканчивая классикой. Учился Никулин в очень престижной школе, и, надо сказать, учился весьма средне. Поэтому, когда после окончания 7 класса стали отбирать лучших учеников в 8, то его, несмотря на заслуги перед школой отца, решили не оставлять.
9: Это твое?
10: Мое.
9: Откуда?
10: Оттуда.
8: Служа в армии, он также принимал активное участие в художественной самодеятельности. Его однополчане были просто в восторге от комического таланта. Поэтому, демобилизовавшись из армии, он был просто уверен, что поступит в какой-либо из театральных институтов. И во время вступительных во ВГИК в 46-м Никулина сняли со второго тура. Причем председатель приемной комиссии, кинорежиссер Сергей Юткевич, категорически заявил: «Молодой человек, попробуйте поступить в какой-нибудь театральный институт. Для кино вы абсолютно непригодны». Чуть позже Никулин узнал о наборе в студию «Клоунады» при Московском государственном цирке на Цветном бульваре. И теперь имя Никулина неразрывно связано с главным цирком России. Знаменитым на всю страну Никулин стал в начале 60-х благодаря короткометражке Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычайный кросс». К началу 70-х Никулин был не просто популярным, а горячо любимым народом актером.
2: А, да.
4: Вы, конечно, можете отказаться.
2: Но, дед, я не трус. Я боюсь.
8: Еще его называли «Человек-анекдот». Он записывал услышанные анекдоты в специально отведенную для этого тетрадь, что однажды даже принесло некие плоды. Во время службы в армии он выиграл 10 пачек папирос, рассказав больше всех смешных историй. За свою яркую жизнь, в особенности за участие в Великой Отечественной войне, Юрий Никулин удостоился Ордена Славы и огромного количества медалей. Режиссеры с большим удовольствием приглашали его в свои картины. Ну а есть ли еще люди, кто не знает легендарную троицу «Трус, балбес и бывалый»? А уж о Семен Семенович Горбункове и вовсе молчим. Народный герой народных комедий – это все Юрий Никулин.
2: Семен Семенович, ну что вы?
7: Каждый решает сам.
6: На 101.5 FM всегда полный лайф.
9: Life is life.

0: Малой Вишере 11 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Доброе утро, Малая Вишера, Большая Вишера, Старина Заматаева, Пелюшня, Неополе, Змеева, Гусева, Заматаева, Горушка, Подгорная, Галышина, Харитонова, Льзиникольская, Сурики, весь Маловишерский округ, все деревни Маловишерского округа. Здравствуйте. Вашему вниманию новости. Как сообщают сотрудники ЕДДС, за минувшие сутки в нашем городе и районе происшествий не зарегистрировано. Далее о погоде. Красивое солнечное весеннее утро нас встречает. Солнышко сегодня вставало тоже очень красиво, как это бывает в последнее время. Так, сейчас на улице в городе Малая Вишера и его окрестностях плюсовая температура, если точнее, 18 градусов, ощущается, как будто бы 14, вчера в это время было 12. Ветер юго-западного направления, скорость его 4,3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительно влажность 33%, температура воды в реках и озерах нашего края 14 градусов, максимальная температура сегодняшнего дня 23, осадков не ждем. На следующей неделе похолодает до 14, почти без осадков дни будут проходить. Словом, хорошая погода нас ждет, как и сегодня. Всем нескучного воскресенья желает ваше домашнее радио. Оставайтесь на 101.5 FM.

0: Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу. Неопытный папочка.
1: Нарисовал забор зеленкой на синяке у дочери. Потом солнышко и цветочек. Зеленку оставил в ванной на полке. Через 20 минут обнаружил зеленый ковер и обои в спальне, кошку и счастливого изумрудного ребенка. Рисуйте с нами.
2: Ты будешь конь? Становись на четвереньку.
3: Я пошел.
0: Поиграем с малышом.
1: Немного простого волшебства успокоит плачущего малыша. А всего-то понадобится чернила, бутылка с водой и активированный уголь. Пусть ребенок капнет чернила в воду, что окрасит раствор. Незаметно добавьте в цветную жидкость растолченную таблетку угля и попросите чадо произнести 3 раза таинственную абракадабру. Во время произнесения заклинания взбалтывайте бутылку и, о чудо, волшебство удалось! Раствор светлеет на глазах.
0: А вот и психолог.
4: Это я!
1: Чтобы ребенок начал своевременно осваивать речь, комментируйте все ваши действия, называйте предметы. Забудьте про привычные «на», «дай», «пошли». Говорите «возьми мяч», «дай мне карандаш», «встань», «надень шапку». И так изо дня в день, пока ребенок не начнет запоминать слова, которыми обозначаются привычные вещи и действия. Вы показываете малышу новую игрушку, он тянется к ней. Произнесите отчетливо ее название. Подчеркните его голосом, паузой, так, чтобы ребенок действительно услышал произносимое вами слово. «Если ты не перестанешь капризничать, я прекращу с тобой взаимодействие», — говорил один знакомый кандидат наук двухгодовалой дочке. Плакать она прекращала, но скорее от изумления, а не от понимания смысла адресованного ей сообщения. Начните с простых слов, к синонимам переходите постепенно.
0: «Бык тупогуб, тупогубенький бычок».
5: «Я логопед, исправляю эффекты фикции».
1: А для деток, которые уже начали говорить, у нас есть длинная чистоговорка для отработки звуков «е», «ж» и «з». Если вы жили возле ежевичника, и ежели вы не жили возле земляничника, то значит ежевичное варенье вам привычное, и вовсе непривычное варенье земляничное.
6: Я поэтому не знаю, от меня вам было лайка.
0: Вот это сказано.
1: Как сказал один мой знакомый, раньше я думал, что учить уроки – это самое ужасное в мире занятие. Ничего подобного. Самое ужасное занятие – это учить уроки со своим ребенком. Набирайтесь опыта вместе с нами. Всего доброго.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
1: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
2: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 921 204 28 28.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машины доступны для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Теннет и Джеланд получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Теннет и Джеланд – это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Черри и Джейко. Роторные двигатели мало распространены в автопроме. Компактные размеры и мощность делают их оптимальными для автогонок. Но из-за прожорливости и недолговечности на массовые модели их почти не ставят. В 60-е годы делать массовые роторные моторы пытался Citroën. Предок нынешнего C4, Citroën GS с роторным двигателем в 71-м даже стал автомобилем года в Европе. Но развитие заглохло. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: гостях у Тяпкина.
1: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
0: Будьте здоровы!
1: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелит не исцелит, но почистит и отбирает.

0: месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: О будущем урожае капусты следует позаботиться уже сейчас. Рассаду капусты поздних и среднепоздних сортов можно высаживать в открытый грунт со второй недели мая. Это касается не только белокочанной, но и всех других видов – брюссельской, цветной, брокколи. За 10 дней до высадки начните закаливать рассаду. Первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады. Вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляем.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Водителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
1: 101.5 включай. С нами вместе зажигай.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: эфире «Малая Вишера».
1: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
2: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичек? Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишеский. А в районе том, Маловишеском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишеской. Благодарность и вам за внимание.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-921-204-28-28.
6: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке
7: onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
2: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
7: Елочки, березки, бродишь, красота. Есть и в Малой Вишере шикарные места.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем. Это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем. Ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках, не греет ласково и светит в попыхах.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Бодрячком, товарищ, бодрячком. 101.5 FM.
2: Это ваше домашнее радио.
3: Реклама на 101.5 FM.
4: 101.5 FM.
5: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль-былинную, как со строительством Юнона вам помочь может добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
6: Телефон рекламной службы
7: 8 921 204 28 28.

0: Малой Вишере 14 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже. А прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьера своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
2: 15 место. «Музыка моя».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Кэрос, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: Радио. МВ-диапазон.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
1: 12-е место.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Это апрельская премьера. Поле уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт топ-хит. Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандер, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: 101.5 включай. С нами вместе зажигай.
1: Радио МВ-диапазон.
0: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляют.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
1: В эфире «Малая Вишера».

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу TopHit в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал TopHit в Telegram также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Telegram. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе TopHit в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Легче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ-хит-чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмое.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, следующий трек в программе Top Hit Chart представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
1: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
3: Ты слушаешь Радио МВ Диапазон 101.5 FM.
4: Реклама на 101.5 FM.
5: 101.5 FM.
6: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи? Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Средь своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4. Та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
7: Телефон рекламной службы
8: 8-921-204-28-28.
9: Онлайн-вещание радиостанции МВ Диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
4: Сто один пять FM. Ваше домашнее радио.
0: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место.
5: Я

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место. Зажечь огни земли.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машина доступна для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Теннет и Джеланд получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Теннет и Джеланд — это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Черри и Джейко. Роторные двигатели мало распространены в автопроме. Компактные размеры и мощность делают их оптимальными для автогонок. Но из-за прожорливости и недолговечности на массовые модели их почти не ставят. В 60-е годы делать массовые роторные моторы пытался Citroën. Предок нынешнего C4, Citroën GS с роторным двигателем, в 71-м даже стал автомобилем года в Европе. Но развитие заглохло. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит.

0: Чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: О будущем урожае капусты следует позаботиться уже сейчас. Рассаду капусты поздних и среднепоздних сортов можно высаживать в открытый грунт со 2-й недели мая. Это касается не только белокочанной, но и всех других видов – брюссельской, цветной, брокколи. За 10 дней до высадки начните закаливать рассаду. Первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады. Вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио МВ Диапазон.
2: «101.5 Волна». Ай, весенняя она.
3: Внимание, внимание.
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
5: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
6: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
7: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Водителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
5: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов.

Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.
1: Реклама на 101,5 FM.
2: 101,5 FM.
3: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет. Сказки Владимира Сутеева «Капризная кошка». Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. А что я там буду делать? Будешь печку топить, кашу варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко». «Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре», – сказала девочка и нарисовала 4 окна. «А где я гулять буду? Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», – сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», – сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород». «Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду – рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка. Вот петушок, вот гусь, а вот и 3 цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут в домике?» «Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить...» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить...» «Вот этот бобик!» Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. «Не нравится мне твой домик», — сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках. Не греет ласково и свет.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор».

Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды «Джермук» в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды «Джермук», ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.

Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже, а прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15 место.
2: Музыка моя,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Карас, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, но...

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: Внимание, внимание.
3: Реклама на 101.5 FM. Отправляю.
4: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее. Ищите стабильную работу с честной зарплатой в родном городе? Предприятие «Стоик» приглашает на работу. На производство требуются укладчики-упаковщики, помощники кладовщика, составители смесей, кладовщик, грузчик. Официальное оформление, стабильная зарплата, бесплатные обеды, медосмотры и спецодежда. Выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек. Звоните прямо сейчас по телефону 8-921-023-05-21. Еще раз номер телефона 8-921-023-05-21. Стоик – это работа, в которой можно быть уверенным.
5: Выбирайте надежную инженерную сантехнику для квартиры и дома. Краны и фитинги, трубы и подводки, системы водоочистки, канализация и дренажные системы, водонагреватели, полотенцесушители, сантехнический инструмент, счетчики и многое другое вы найдете в строймаркете «Деревягин». Звоните 8 800 250 50 81. «Деревягин». Отлично!
6: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителей. Водителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
4: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажи стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии

Пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.

0: Мы бодрые, мы активные, мы юные и позитивные. Вперед с нами! Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
4: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
3: 12-е место.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт «Топ-хит». Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: то, что будет сниться мне, уходящий вдаль.
1: «Мокрыми ресницами» — Гонопольский, победитель голосования ВК прошлой недели.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Life is life.
2: В эфире «Малая Вишера». Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу Топ-хит в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал Топ-хит в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе Топ-хит в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: ярче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендует на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ-хит-чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмое место.

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Ваше домашнее радио.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт полноценный прием заказов на электромобили «Атом». Машины доступны для всех желающих. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Общая цена по госпрограмме – 3 миллиона. Выдача машин в этом году. Участникам раннего предзаказа нужно доплатить сумму брони. Если покупка не актуальна, депозит можно вернуть. В сети появились фотографии «Лады Азимут» в новых цветах кузова – в темно-зеленом, темно-синем и красном. Также на снимках можно разглядеть бежевый салон. Это шпионские фото прототипов на территории завода. Официально цветовая палитра пока не раскрыта. Напомним, серийное производство кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Теннет и Джеланд получат двигатели российской сборки. На автозаводе холдинга АГР в Калуге уже запустили серийное производство. Выпускают линейку из трех турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров. Напомним, Теннет и Джеланд – это новые автомобильные марки российского происхождения. Выпускают модели на базе китайских Черри и Джейко. Роторные двигатели мало распространены в автопроме. Компактные размеры и мощность делают их оптимальными для автогонок. Но из-за прожорливости и недолговечности на массовые модели их почти не ставят. В 60-е годы делать массовые роторные моторы пытался Citroën. Предок нынешнего C4, Citroën GS с роторным двигателем в 71-м даже стал автомобилем года в Европе. Но развитие заглохло. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет 1 миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

смотреть в глаза любимые и понимать, о чем они молчат. Сжимать его ладонь в своей руке в тщетной попытке.

0: гостях у Тяпкина.
1: Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
0: Будьте здоровы!
1: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелит, не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками.

0: датчанной, но и всех других видов – брюссельской, цветной, брокколи. За 10 дней до высадки начните закаливать рассаду. Первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады, вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Life is life.
2: В эфире «Малая Вишера».
3: Красота спасает мир, а еще и наш эфир.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

МВ диапазон. Радио. МВ диапазон.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: гостях у Тяпкина. Эх, весна! Утром фигурное катание, вечером гребля на байдарках.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: За зиму на даче может произойти множество неприятностей. То крыша протечет, то сломаются водостоки, то забор упадет. Про теплицу тоже забывать не стоит, ведь она очень скоро нам понадобится. В первую очередь освобождаем ее от оставшегося снега и убеждаемся в целостности покрытия и опор. Делать это лучше, держа под рукой бумагу и карандаш, чтобы сразу фиксировать обнаруженные поломки и записывать свои соображения на этот счет. Не стоит ограничиваться беглым осмотром издалека. Ну как стоит? Да стоит. Вроде все цело. Потом может выясниться, что цело далеко не все. Особенно внимательно проверьте места соединений и крепления деталей конструкции. Помните, теплица пережила трудное время. Снег, ветра, мороз испытывали ее на прочность. И нам надо убедиться, что она эти испытания выдержала.
1: Подножный корм.
0: Чтобы летом было что погрызть, а осенью из чего сварить компот, позаботиться о ягодных кустарниках и плодовых косточковых деревьях нужно уже сейчас. Производить их обрезку можно, когда температура воздуха преодолела отметку 0 градусов Цельсия. Стала плюсовой, но все еще является низкой. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек.
1: Житейская мудрость.
0: Как говаривала моя бабушка, которая знала уйму примет: гроза в начале апреля к теплому лету и урожаю орехов. Тепла вам душевного, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
2: Деньги дороги, как память.
3: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды Джермук на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе МАКС. Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды Джермук в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды Джермук, ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей, сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

печат, сжимать его ладонь в своей руке, в тщетной попытке удержать. Лучше забыть, стереть воспоминания, что греют сердце вот уж много лет.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже. А прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Карас, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ Хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: Радио. МВ-диапазон.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
1: 12-е место.
3: Ты

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт «Топ-хит». Но говорить о цифрах применительно к «Полиным» песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой сводим счеты. Стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд. Но это ты зря.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу Топ-хит в ВК, слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал Топ-хит в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты, так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация, потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе Топ-хит в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: ярче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ-хит-чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмой.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке. onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
3: Ваше домашнее радио.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое место.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место. Зажечь огни земли.

0: находитесь в зоне радиоактивности. Sometime we might wreck
1: it. Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет 1 миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит-чарта.

Кидчарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка.

Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет. Сказки Владимира Сутеева «Капризная кошка». Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что это ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. А что я там буду делать? Будешь печку топить, кашу варить?» И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко». «Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре», — сказала девочка и нарисовала четыре окна. «А где я гулять буду?» «Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», — сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», — сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород». «Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду – рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Буду. Вот тебе курочка. Вот петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут, домики?» «Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить...» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить...» «Вот этот бобик!» Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. «Не нравится мне твой домик», — сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.

0: гостях у Тяпкина. Майские праздники делят население нашего садово-дачного товарищества на два противоборствующих лагеря. Одни активно сажают картошку, другие – печень.
1: Будьте здоровы!
0: А вы знали, что белокочанная капуста – друг печени? Исцелить не исцелит, но почистит и отрегулирует ее работу. Само собой, употреблять ее можно во всех видах, которые вам по нраву. Для заботы от печени лично я рекомендую особый капустный коктейль. Для его приготовления смешайте капустный рассол и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Один стакан этого зелья следует выпивать маленькими глотками 3 раза в день после еды на протяжении месяца. Повторить оздоровительный курс можно после месячного перерыва.
1: И опыт сын ошибок трудных.
0: О будущем урожае капусты следует позаботиться уже сейчас. Рассаду капусты поздних и среднепоздних сортов можно высаживать в открытый грунт со 2-й недели мая. Это касается не только белокочанной, но и всех других видов – брюссельской, цветной, брокколи. За 10 дней до высадки начните закаливать рассаду. Первые дни просто открывайте на несколько часов форточку в помещении, где находятся сеянцы. Потом еще несколько дней выносите их на некоторое время на балкон или улицу. Последние 4 дня сократите полив рассады. Вынесите ее на открытый воздух и оставьте там до самой пересадки.
1: Житейская мудрость.
0: Кукушка – птица особая. Она не только расскажет, сколько лет жить осталось, но и подскажет, какая погода нас ожидает. Если кукушка издает звуки, похожие на кваканье, то быть дождю. Если кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. Долгих вам лет! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

0: елочки, березки, бродишь, красота. Есть и в Малой Вишере шикарные места.
1: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
0: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: 101,5. Веселей поможет стать. Радио МВ-диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Домашнее радио 101,5. То, что вам необходимо.

0: МВ-диапазон.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: «Копейка рубль бережет».
2: Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садовых товариществ вне зависимости от формы заключения договора на поставку электроэнергии и местоположения земельного участка, сообщили журналистам в ведомстве. ФАС России разработала проект постановления правительства, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком вне зависимости от местоположения земельного участка в городе и селе, сказано в сообщении службы.
1: Деньги дороги, как память.
2: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России из-за возможного вреда здоровью граждан. В ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды «Джермук» в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации. Роспотребнадзором направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды «Джермук», ввезенной в Россию, говорится в сообщении.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска: самым бюджетным летним африканским направлением является курорт Хамамет в Тунисе. Цена недельного тура на двоих в середине июня с завтраками начинается от 180 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Тунис, а точнее курорт Хамамет, это самое доступное африканское направление из представленных, это самое бюджетное направление. По данным Space Travel, цены на двоих за тур на неделю в середине июня с завтраками составляют от 180 тысяч рублей. Сделали вывод в АТОР, сравнив 5 африканских стран. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: На 101.5 FM всегда полный лайф.
4: Life is life.
5: В эфире «Малая Вишера».

За окном идет дождь, дождь. Тихо-тихо, не слышно совсем, это капли твоих слез. Ты уходишь теперь насовсем под летящие капли дождя. Тихо-тихо, не слышно совсем, ты уходишь, как прежде любя, и не требуешь.

как солнце в облаках. Не греет ласково и светит в попыхах.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Филатов & Карас, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта «Топ-хит». В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
0: 12-е место.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт топ-хит. Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11 место.

0: То, что будет сниться мне, уходящий вдаль.
1: «Мокрыми ресницами» — Гонопольский, победитель голосования ВК прошлой недели.

0: находитесь в зоне радиоактивности. Sometime we might wreck
1: it. Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу Топ-хит в ВК. Слушайте и лайкайте.

Кстати, и слушайте. Канал Топ Хит в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты, так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация, потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе Топ Хит в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: становится ярче и проще.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и ТОП ХИТ ЧАРТ. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмое место.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат – топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
2: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Пятое место.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место. Зажечь огни земли.

0: когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, но 101,5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.
1: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.

знаю твой дом.